0: Сона! Пиздец! Сона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
1: И Борис Пивко!
0: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пике точеные, на другом хуи дроченые.
1: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня с

Звездочка упала на мою ладонь. Миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство?

Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где? Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: пусть собираются все.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Зайти спрашивать.

они застрелили себя, дебила. Поскользнулся в душе я, зацепился за полку, расхуярю череп, а хули в нем толку? Я солдат, черный цейлонский конь.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона.
4: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
5: Когда мы летим, блядь!

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкально. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном и любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
2: Эй, мой остров в океане, неонемы в войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

0: был, я мужик был, я мужиком.
1: Сереж,
0: я подохну, я мужиком подохну.

кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкатит 24-й, и я просто вау. Автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. У всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Супер-дупер.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: кому-нибудь пизды дам!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Наступает праздник арматурной садами. Где идут на скраться арматурою бухие? И срыгая мат, пиздят всех подряд. Во

0: Мобиле.
1: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд, бой. Он с ветерком намчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан.

Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Песенка про боярышник. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют, торгует баба Тарахто. И покупает дед Пихто, отчистит душу и стекло, универсальное бухло, излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло, и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг долг. Эй, джангл ап, ой-е, ой-е, ой-е. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты,
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как, ой как, ой как, ой как, ой как, ой как, ой как, ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова. Ой как дрова, ой как дрова. Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido. Туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо. Тупой как дрова, тупой как дрова. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко тупой, экко тупой, тупой, тупой, тупой, экко тупой, экко тупой, экко тупой, экко, экко, экко, баба Карло ha preso il напильник, экко баба Карло ha preso il напильник, экко баба Карло ha preso il напильник, экко баба Карло ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, вжик вжик, ha preso, вжик вжик, ha preso, вжик вжик, ha preso, вжик вжик, ha preso, вжик вжик, мужик вжик, мужик вжик, мужик вжик, вжик, мужик вжик, вжик, мужик вжик, вжик, мужик вжик, вжик. Тупой как дрова.
4: Извините, товарищи. Псой Короленко.
3: Акустическая техно.
4: Псой Короленко и группа «Единый». И группа «Единый».
3: Тупой как дрова.
4: Псой Короленко.
3: Да.
4: Стиль лох.
3: Давай.

0: хуйни.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Здравствуй, народище, массы свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в лужу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить. Но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. Во имени душных, во имени нужных, во имени звонных, во имя Джаваще. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Украина всю свою
3: существование
2: отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину, нахуй! Знаешь что, у меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму! Знаешь, сука, блядь! Я тебя в рот ебал и твою семью, нахуй!
4: Русские лучше украинцев! Ёбаных украинцев!
5: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
6: Я. Кусок борща.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Почтальон Пэт.
2: Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот.

0: ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Тиджер, Аказевс, Дисмейка!
2: Гандон ебаный, ты нахуй, соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла и отсосала мой хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь, наркоман ебучий, шлюха, блядь, собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцест ебаный.
1: Дисмейка!
3: Перегони меня по слову.

0: Блядь, сука, блядь.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: полная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй! Ты хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Безработный!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурны не можешь зайти нормально в Твери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

Космическая. Okay.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Йо-йо-йо, раз, два.

0: Пушки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Что это? Что за Вася-то вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Чё, не продаёте, говорит?

0: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

ты заебись! Вот так, пацаны, сходил в лазоны на дискотеку! Лучше пивка взял, а завтра, между прочим, на работу идти!

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор, охуеть.

Тысяча возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопу и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрел в воздух, адский замес. Бешеный кач, как будто здесь Григорий Лепс. Ебашь меня с травмата, ты не возьмешь майк. Твой папа пидор, нига.

0: уже на первой тусе. Гира и новую суку ебашит конвульсия. Ебашь меня с травмата, ты не возьмешь майк. Твой папа пидор, нига, блять, I don't like. У твоей тёлки хер длинный, I don't like. I don't like, нига, блять, I don't like. Don't like, don't like,
1: a snitch, nigga, that's that shit.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: И йоу, МС Бентли.
4: И МС Торрента.
5: И МС Крэс.
6: И МС Игоря.
4: Йоу, мэн, раз-два, раз-два, и поехали.
5: Мы качаем рэп, это наш рэп, эй-йоу. Мы поем рэп про Данила, моего врага, эй-йоу.
6: И мой враг тоже.
5: Данил, будешь драться еще раз, получишь от нас в глаз. Здесь Бентли.
6: Я делаю хип-хоп с друзьями, и нас тут четверо, и говорим Данилу, отвали.
5: Еще раз получи от нас глаз. Потом этот трек слушай в плее после рэперской кучи. Лучше присядь на карты, слушай дядю Бентли, и будешь крутым. Ты дерьмо, я перехожу в пятый класс, а ты перейдешь в четвертый. Малолетка, и ты в четвертом.

0: глядись, а то сейчас получишь в глаз. Данил, последний раз ты получишь сейчас в глаз.
1: Мы делаем лучший хип-хоп с друзьями, пробная запись у нас с пацанами. Данил, ты читаешь не с нами, и даже не с другими пацанами. А мы с девчонками улетим на Майами, а ваши девчонки останутся с вами. Ну мы в натуре новенькие в рэпе, в этом крутом авторитете. Мы еще не знаем свой класс, так что ты не обсирай нас, а то точно запортачим твой глаз. Мы делаем лучший хип-хоп с друзьями, и жаль, что мы не можем отправить вас в деревню в первый класс. И вот это просто офигительный класс, и он сделан только для нас.

0: все начинать. Чтобы выиграть этот трек, тебе надо писать и писать. Слышь, говно, попробуй меня перечитать. И узнаешь, как я зачитаю свой трек. Я позорю тебя, и ты будешь ко мне. Ты читаешь не по-рэперски. Я закончу свой мир, я закончу свой рай. Я закончу этот трек и пройду в финал. Вы оцените мой трек, что-то не фуфло. Ты последний раз получишь глаз.
1: В этот раз мы дадим тебе в глаз, в тот раз мы не дали тебе в глаз. Потому что мы класс, но мы не просто класс. Мы супер класс, а ты, Данил, ты далеко не атас. И даже не супер класс, но мы знаем одно, что ты длинное фуфло. И не только длинное фуфло, и все чмо, и все чмыри горят в огне. Моя группа Феодал. Я злой.
2: Вам читала группа Феодал. Эй-йо, эй-йо.
3: Ты больше не найдешь, как я.
0: Я закончил свой рэп, я закончил свой рэп, я закончил свой рэп. Это была группа Феодал.
4: Мы закончили свой трек!
1: Здесь были MC Bentley
0: и MC Торрента,
1: MC Крэс
3: и MC Игорян.
1: Тут были Феодал.
5: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софья Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Вичулпан. Ментимер Шаймиев, Рудольф.

0: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ренат Хамат Вичулпан.
1: Дигравиль ФМ. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: This is the kind of girl.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Шептел. Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: собаки, гоу-гоу, гоу-гоу. Каждая собака знает, что такое означает гоу-гоу, гоу-гоу, гоу-гоу.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: В майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

0: Santa Paz del Prorok Sunboy.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знает, потому что концы раньше срока он даст. А сейчас ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
3: Простаивает мой станок для скрутки текстильных изделий. Летели недели, в них мы терпели насилие, истерики. Из моностерео положили в нешлифованное дерево. Ты мне не верила, как дежурный, который знал, что я без сменки. Но с меня уже сняли мерки, кто-то другой посидит с мелким. А тут я забыл слова, заканчивается песня слова.

0: вся зарплата на кармане, надоедает тушку вараны. Это твой лифт на эшафотре, прижиратор смерти эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Мне нравится.
2: Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Ох!

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Хочешь быть стильным? Штатов Соединенных нас почти обспи...

Масса плюс сила, да, я вялый. Зашинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным? А я ебу, что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но, возможно, могла бы. Это не то, чтобы Маклауд. Думаете, я даун? Да ну вас нахуй, в зале нахуярил мавашиков. А ты попал в даунтаун.

0: хочешь быть стильным, хочешь быть стильным.
1: Блядей с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху, люди идут на войну. Ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника. Сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

0: ебаный рот этого казино, суки ебаные падлы,
1: блядь. Поле чудес

0: шаги.
1: Хову насрал! Хову настру! Лавандос на пас! Засрал его барабан! Пылает адский замес! Поле чудес

0: Лавандос на пас!
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Опа! Опа! Опа! Нихуя себе! Опа! Опа! Нихуя себе! Опа! Опа! А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать, без дела по земле прыгать, прыгать.

за негром стать. Негром черной обезьянки. У-у-у! У-у-у! А мне бы просто негром стать. Негром стать. Негром стать. Негром стать. О, негр! О, май бро! You black mamba! А мне бы просто негром стать. Негром стать. Негром стать. Не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать. Днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: А может просто негром стать. Может негром стать. А может негром стать. А может негром стать. Чёрт негром, негром стать.
1: Ау, ау, ау, бежи, бежи, пацаны.
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негром.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, you негром. Оу, май бро, you black. You black, my

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мебелька.
0: Осуждаю, блядь, осуждаю.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Сегодня работает на конвейере маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. В 4 встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике, Женя работает на конвейере. Какая жизнь, дочь мамы не видит, ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади, и ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с бесковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: сидя дома, жучу чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из моей life.
1: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
3: Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там Арсису возникает напряжение в штанах.

0: Ген, ну давай расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку.

0: на фильм по вкусу. Кино, машины, десятые, буники по снюсам. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс, моя жизнь, снюс, it's my life.
1: Умайло, мы усиндаиру.
2: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Пукан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже под юбкой у мамы.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Подфм.ру представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
3: Да.
2: Диджей ебан.

0: да.
1: Диджей Ебан.
0: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник. Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Ведь крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки, и с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обмать. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем и в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: хорошо! Ради нас на смерть пойдешь!
1: Смей говно роптать!
2: Должен ты ему внимать!
0: Покрестись и поклонись!
1: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
0: От батаров нас спасет!
2: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
0: Они смотрятся на него! Косорыло их хуйло! Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали!
2: Ты не смей говно раздать!
0: Чтоб сказала твоя мать! Ему в ноги повали!
3: Еще будет заебись!
1: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Когда не Энгель спасет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Эти крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
4: Довольно обидное ваше слово.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Могу сложать.

Твой нож разберется! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты шоу-бизнес!

0: Твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется!
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сережа,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Come on, Vlad Savelyev in the house. Поехали!

0: GTA 5. Дай мне, сука, просто 5, бля. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевани, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блять. Походу, братан, ты не согласен со мной. Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA — это наше все, и мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Come on. Everybody, ёпта.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дегелька. Я люблю вас!

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой.

забыл, и вот через неделю я тебе звоню, рассказываю историю и говорю: прости, бро, ты меня простил.

0: трубку, но я подумал то, что ты обиделся, и звоню твоей маме, а мама говорит, его нет в живых, и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве, а братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды, его отвезли в скорую помощь, он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

украл Дандриков у укола. Хуй стоит, как кол. Ставит мне двойку, я выебал ее за это в пятерке. Хуй натер, она вытерла сгущенку. Болит мошонка, ломать не может, писать, только сосать. Переключает каналы, вытер анал. Прострелил колено,

0: манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально. На писюне прыщ.

Диман рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минуса сами, а шныри их пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой я гоняю в угол. Ебал говна, то бишь на свае, привет, зая. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром,

будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я

0: бомжом.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки,

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому, могу кое-что сделать, когда я прихожу. Но я не подкопаю.

0: Тетя и бабы, завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

0: Все, пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

список и сожрал мой сегодня.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Был, я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала с самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает, и что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна по теме. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей сракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать всю.

ночь просрал, просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Пальц. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Ионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор.

хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подло.

Суть меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики. Вон твои лифчики. Можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал. Я же тебе

кажется, охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе понятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.

0: следует, быстрее!
1: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену вывожу.

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок.

не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Говнорок, что там интересного? А вот...

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

остался. Папа дорогу мучился, мучился и стал. Как писаться папе, горьких слез и рить. Добрый сайт заставил.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на 6-м месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: За наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой,
0: я. Прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другого. Вылезание за лук, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом, приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтует, часть строчу, хоть они под водой. Но были причины, дуплись пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жид-продюсер. На потанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй,
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок и не натурал, он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука, все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены, и на лобном месте выпиздил селезнёва Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хранцает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом. Респект, браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом. Пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черный

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я жду весны. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на.

0: это мы решили, нужно все предупрещать.
1: А не то у вас развелась ошибка умных, вашу мать!
0: Президента мы решили, президентом поплати!
1: Ну а ты нам не мешайся, а поддакивай! Аминь!

0: Если ты нас не возлюбишь, так как любим мы тебя!
1: Если не проголосуешь демократию любя!
0: Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так! Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так!
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дед Мороз обещал снег и новогоднее настроение. В итоге 10-дневный запой и геморроя обострение. Плюс желудки несварение. Запивал шампанским пельмени. Заплевал новогоднюю ель, протухло оливье, намазал икру на варенье. Вот подошел к концу год, пора подводить итоги. Вокруг пожелтевший снег, еле волочу ноги. Дороги, дороги, прочь невзгоды и тревоги. За праздничным столом пухие диалоги. С мятой туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул ширинку, начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяный танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринги. Пасеньки без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот мы его ебали. Сосульки падают с крыши у прохожих над головами. Страшнее гуков в Вьетнаме. Вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, пол полторашки кислого пива. А вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псины, чья-то кровь или кончина. Ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души. Отпиздили соседа, покурили анаши. Нахуярились водяры, заблевали, блядь, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму. Поэтому сам своей жизнью правлю. И у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающие действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, они внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут пять до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

Вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

Хуёчку. Хуёчка. Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти,

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

Все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг. Там солнце светит все вокруг. Какие-то черти подошли к нам спросить.

На море тусить вонем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все, я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю

0: металлов. Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я две.
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: сука. Православным Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующий в глаз.
1: И да раз.
0: Мне сказал Бог доверчи как раз. Православным Бог не указ.
1: А есть президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старый
0: Иван. Это не как я праведниц, нет.
1: Нет.
0: Православным Бог не указ, не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
4: Славный Бог и указ.
0: Мы с владыкой как по дороге, куда он, туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь мне блоб, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.

ебло, пидораш. Не сказал Бог до вечера как раз православный.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А, подожди. Supersonic

0: Я люблю про! Я люблю хэви-метал!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Я учусь здесь.

сварки в мастерских отыскали место. Для практических занятий тренажер купили. На занятия все бегут покурить запах.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: What the fuck? What the fucking shit, man? What the fuck? Yeah. What the fucking shit, man? What the fuck? Здоров, комрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им, то зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house. What the fucking shit? What the fuck?

А чё ты всё ноешь, ущербный придурок? Соси своё пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало, что скоро от радости лопнет ебало. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли и ходили, чтоб...

0: чё ты всё ноешь? Тебя не жалеют, тебя только все всесторонне имеют. Твои переписки тупые читают и цены на всю твою жизнь повышают. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня обшмонала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня за все оштрафовали. Хочу жить всегда с номерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И ходили, чтоб все с номерком наебали. Заебись!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее,
3: Да, брат, да, йоу.
2: Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
3: Йоу, побольше денег.
2: Да. И я сел под гитару, начал песни петь.
3: Йоу, брат, я же зол.
4: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем,

0: первая хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кристоты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной блинаты. Я хуев повар, ёбаный кондитер,
1: повар заебашка, пидоразведитель.
2: В глаза смотри.

Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты, я и ты, грязные животные, так что пусть творят разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ёбла, а я кушал пиво с воблой. Ты и

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я тебя растопчу и уничтожу, и будешь ты сморкать свою небритую рожу. Ебало тебе разобью и закроешься ты, а мои текста ложатся ровно на биты. Весь не даст тебе пизды, а я ему помогу, и ты будешь сморкаться полгода, дрочиться с этим Ваней. Ты крип ебаный, рот бы поприкрыл, а то тебе ебнем все мы. Закрой свой рот, ебучий уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот еб. Закрой свой рот, ебучий уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Сука, борода, там побрейся, бомж ебаный. Пизды, я тебе нахдам, и район спалю я вместе с хатой. Уёбок волосатый, ты хуй для ебаный. Закрой свой рот и убейся, блохастый. Ебать, что же ты читаешь, ты позоришь русский рэп. Таких уёбков, как ты, на свете нет. Пора в рот тебя ебать, или вообще нахуй суку такую посылать. Закрой свой рот, ебучий уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Закрой свой рот, ебучий уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, качайтесь, я его наоборот.
2: Конечно, да, конечно, да, конечно!

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон. Леон, Леон, Леон.
2: Я был. Я мужиком.
3: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил, чисти, чисти, сука, вот, чисти. Давай, чисти, чисти, чисти.

Yeah.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

уверен, я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких.

Мне стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес.

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

так смотрит, как животное. Падает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: loves them all.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Сила теперь король ебучего мира. Пуля сосит дури, а светофоры, ну и пули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть приделать 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то флыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю глаза.

дому соседей, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому, мусора бегают по моему дому, соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому, стучат в мою дверь, я им открываю, бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила, не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник, накинули

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, танцуй, пока не сдох, Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, братан.

ногами за Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад. Двигайся в системе, брат, ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись по Иисусу, ты мой.

0: слышишь, сука, никогда. Нормально пошла. Пасы квартиру проникают, Астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Запах с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию ветеранов, против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Ну свой ебашит из колонна, градус повышаем, выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем, героин по вене ставим, на танцполе зажигаем за Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад, двигайся в системе над, ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись, по Иисусу ты молись, танцуй, веселись, у нас все заебись.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я Джамбо Дарк Мод. Битовка батл. Первый раунд.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Я питаюсь каждый день, каждый день. Есть еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: фибло!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня...

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Люди слабонеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть, словно трошит пищевые отходы и

Люди сатанируют, умирают, превращаясь в топливо, игрушки, химикаты и нефть. Отходы производства мазолей, погоны лишь ширится, растет цикадолическая армия. Винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню. А винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню. А винтовка — это

0: Девчонки, раздевайтесь, с парнями поебайтесь, как много пива водки, сейчас пухнем. Пухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем, друг друга обкончаем. Давайте развлекаться, сейчас бухнем. Пиздато и прикольно, немножечко отстойно, но это мы поправим, сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем, немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах, девчонки поебутся, парнями поебутся, сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: спин, гейспин, шапки не пройдут. Гейспин, гейспин, ебарь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Гейспин, гейспин, достает гандон. Шесть без остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым гейскинам! Гейскин!

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл? Все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок. Пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда, нахуй. Все, что я могу сказать. А, ты сделал это. Круто. А теперь иди сосать.
2: Пидоры, меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
3: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
4: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным ещё. Всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь. И я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
0: Дегравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

дети. Я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг очень скромный, слезы пролиты, и в лужах отражение разбитого сердца стал мишенью я.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: А. МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, есть и пулями каждый день, и не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой Валерочка, я пожилой старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэп.

молодыми, с полуголыми, я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовское 17-15, я пью Оболонь, и я отдыхаю, нихуево на...

кают и отдыхают, бухают. Львовская 17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека. Пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй. Я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора. На приоры по районам развезу я тёлок. А потом их отъебу где-нибудь дома. Пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать. Я Валера Хансер, ёб вашу мать.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрочи, подрочи, пидорок, банды джи, слезли из моих рук. Я подрочил, подрочил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрочил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрочи, будет тепло, лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой: я нахую вертел, на тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш, нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Проволни мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
2: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
1: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я обосрался от перехваченного у магистрали буррито. Сижу на очке, вокруг стучат

0: деньги нацвали.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: лице. Я дала тебя так дарандую мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же нужно-то криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут криминального?
1: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
4: блядь. Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
5: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить — это хорошо, завтра выжить — тоже хорошо. Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все равно.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Let's go.

0: Всем респект, ёбаным.
1: Ну лицо. Да ну и к черту. Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера. Пойдем. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки.

Пасека, пасека, пасека, у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Вот так.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. И под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. И под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Не дыхнуть, не пернуть, все до предела. Затянулись, ахуй ты хотела. Эх, а где же вы, мои нулевые? Мы все будто бы в гробу, но живые. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Не дыхнуть, не пернуть, жопа приплы. Эту яму мы себе сами рыли, эти стены мы себе сами клали и тянули лыбы на наебали. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделе К протрезвели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Ни свободы, ни прогресса, пиздосы, лишь сосут страну кровососы, а народ бухает, ждет вакцинаций и растет гул полицейских оваций. А народ бухает, ждет вакцинаций и растет гул полицейских оваций. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделе покрасинели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
3: Yeah!

раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

0: вами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальных и борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Я в Доту никогда не играл, и в WoW я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал, и мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри по то, что выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби, может уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде, будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не шутит.

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

меня это радует, потому что это правда. А это правда. Это меня радует. А если тебя не радует, то и пошел ты нахуй.

конвертов на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

ура, как хочется кричать ура, и что только мастер может и сделать, да еще так, чтоб не пригорели, да еще так, чтоб не было хрустно, да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины, люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда, уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты? Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, куда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с нею глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там, где вода, туда, туда, где...

Ты найдешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда. Ведь я уведу тебя навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда. Где нет огня, где ты и я, туда, туда, там где вода, туда, туда. Где нет огня, туда, туда, там где вода, где нет огня, где ты и я, туда, туда.

0: я крепко. Слоник на трубе играет.
1: Там здоровый трек Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, но не сука.
1: На хлеб, браток, покушать. Хочешь, я насру? Братиш.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, там я гражданину, начальничку, по ебальнику, и еще, сука, ёбну по сральнику, по ебальнику, там я гражданину, начальнику, по ебальнику, а по ебальнику.

0: I'm the best.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

метров и Жорик трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

0: зимой работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нищим ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работал.
1: Во дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Никогда

0: место подыхать!
1: Хули расселись, так никто не нальет девушку!
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

0: пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Тюмень.

0: он, короче, стоял в грозу под дождем.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли, хрусты.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Победники дару, трой.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Олег, Бочаров, Стрим Стая, Генерал-капитан Криса, Аферист, Гочи Стример, Аферист, Гочи Стример, Крисамс, Рубран, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да факера пристизес Стендап лиси гочи, ока крези мига Ватсаба е покочи, ото писи не гласа на джи кокаина Юсил ту прис, фристайл мюзик, той сцены не будет Как маленький ключик, он дружит классно Биту берет в руки, как классный Доротанос Уэртен и прочим, мама грация, прего, черепапа, люди, кура Bet you can need it, fuck us after place in the zoo to make.

Лаки романая, она так крем дышит, попери из нет, воняет до сорта у тебя, когда мой голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50, на славе говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Кау-кау-кау-кау-кау. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, кала-кала, бьется самба, утро набито, так туха, обосмотай, прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя, завтра мои глаза горькие и слезы у меня на щеках. Распишись на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: я пидорас!
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Да я рэпер! Да я пидорас!
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то порот ебаться! Ханста! Я Амахасл! Я Амахасл, блядь!
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горжит, как дышит.

гулять. Летом я люблю очень-то хорошим думать. На даче и на разных клубных тусах воевать. И прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Я подохну.
1: Я мужиком подохну.
2: Меня зовут Виталя.

0: я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги, улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Пыш-пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
1: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна.

собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псам удаки и торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса, пидорасы и торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры, свинота, торчки. А у меня на концертах скины, фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки. А у меня на концертах скины, капота.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев – пидорасы были греки. А троянцы – пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы, под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?». Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала – каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод. Вот.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Эно, две, три, сто. Честит празник на всички, всички на дансинга. А сега? Тея камангап, тепала мангап, тепушта мангап, леле стар мангап. Aki tuk je dolarja, aki tuk je evra, aki tuk je Porsche, samo paš Mandela.

0: страшно. Оу, бэйби, страшно сильно. Страшно сильно. Эти си ключовы тут буршету и бегай по-бързу, бегай, бегай. Страшно сильно. Край.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Three, two, one, go, come on, here we go.

0: yourself.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Глубокое.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Я прописан на зоне, из тебя пропишу. Ну а будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы я нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умеешь всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок.

и даже 200, и, конечно, 300 лет. Все наденут шапки Фомас поголовно на земле. Людям свойственно такое, жить без шапок нам нельзя.

генетика и атом не заменят никогда самых лучших в мире шапок, а без шапок всем беда. Невозможно жить без крыльев, без волнения в крови. Все

0: Мы ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, остановка Димитрова, под магазином «Эколаз». Телефон 247-47-72.
1: Я мужиком подохну.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: взрыв! Бухай, сука!
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

давай, не хочет муж. Муж соседки тетя Раи, Михаил объелся груш, не покушает он жушки, груши бесы не дадут. Смачно квакают лягушки, печальную пою. Тетя Рая ходит бродит.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

кровью ходят репеты, лес твой я из сынка, позвала их.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Второй микстейп от студии.

0: Пик.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

и как-то доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех. Ты прошла с порога твоей монтировочки, как по фанерочке бензопила.

0: дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почке мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Деговорили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Пацаны, с

0: еще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Блядь, как же мне хуёво, парни.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Попробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

КЧП. Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер и апельсинового цвета, успокоительный торшер. Волнение радио «Свобода», бессонье, безверье, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП, ПП, ПП.

0: Просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, калил культ личности моей. Гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Гекачи-пе-пе-пе. Пел пророк Сан-Бой. Фух, хорошо.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

пидорас. И я в районе солнечном живу. И я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень.

0: Чудо-колотушки.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

пернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает

0: вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

не продают мне алкоголь. Жду алкашей, прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать, пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит, уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и вена закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я.

0: тебя купить. И пока внутри меня ты лёжься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что ты самая сильная. Но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как у жеребца, стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Так лишь тобой болен, лишь тобой болен я. Яга, Яга, Ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёжься, я буду жить. Яга, Яга, Ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёжься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выиграла ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

0: клиентам!
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Looks like fucking piss.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: ПП, ПП, фа, ПП, ПП, ПП.

откровенным и кончаю прямо в зал. Бустер с пола все слезал. Словно вудуш на Урусе, я на оргию ворвусь. А ты готовь свое очко и вставай скорее рачком. Эй, Генсуха, ах ты шлюха, я ебал тебя в два уха. А потом Кори МС говорил, давай соси. Спят у входа бизнесмены, мы ебемся как спортсмены. Это стримерский замес, сперма льется прямо в эс. На танцполе

право слова, мы тогда устроим пати прям на тряпках, как у бати. Эвилон поест говнище, ему стинтик в рот надрищет. Его кал размешан членом Т2Х2 равномерно. Это будет просто жесть. Дайте деду пи доесть. Словно

Люблю я русский стриминг, обожаю нежный риминг. Мне по кайфу время крыс, я отпетый пиздолиз. Я хочу, чтобы братишкин надрочил мне мою шишку, чтобы мы ворвали стопы, свинопасов трахнув попы. Агентсуха пускай смотрит, настроение не портит. До нее дойдет черед, пусть подмоется, пойдет.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты закрывают.

Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим.

я из Подмосковья, и еду поутру, и нихуя здоровья, менеджеру Mail.ru, я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять, отъебите, суки, дайте пострелять, конченые твари, наконец один, два.

0: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
1: Ха-ха, отдай штангу, сука!
0: Что? Что?
2: Банку качай! Банку качай!

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

А что-то случилось этой весною. А что-то случилось с ней и со мною. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом о, те же глаза. А кажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, о, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то...

тихо плачет у окна. О, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая, о, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

подойди. Где-то я тебя видел. А нет, перепутал, бля. Нахуй, не знаю. Что-то нет. Больно модно для парня ты. Что за эмблема? Такая плотная, бля. Она поебала. За модные шмотки. Ты чё, сухоумный, бля? На, хули дернуться. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнулся.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Больше никаких драк, только рэп.
2: Колбастер.
3: Сосистер.
2: Лейкопластер.

0: Я крутой, грандмастер бит.
1: Не блокмастер, лейкопластер.
0: Я грандмастер.
2: Компостер.
0: Грандмастер. Грандмастер.
1: Сосистер. Колбастер.
3: Грандмастер.
2: Гроссмейстер.
0: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
1: Колбастер. Сосистер. Лейкопластер.
0: Мама, я грандмастер.
3: Грандмастер.
0: Грандмастер.
3: Грандмастер.
1: Лейкопластер.
4: Дигравиль ФМ для тех,

0: кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Я топором рубил, махом рубил с плеча. Если ветрею нанести, хотел бы лошадь хохоча. Под пару щепки вверх летят, колбу испарен.

0: Главное, Лена, хватит клиентов.
1: А чё направо перебор, поправо хрящ, арбадели. А ты не скажешь, что пойдём бревна, хорош, подойдёт топор.

сюда осталось, сколько нас держите, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой, и с нутренком летит топор. Проходят годы, череды, посеми трический набор.

0: Они содержат витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд и пачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованы шнуровки, кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке, кроссовки как морковки. Лучшая обновка,
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Ничего.
1: Чё? Чё?
0: Иди сюда.
2: Пожалуйста.
1: Опа.
0: Ага. Пацаны, погнали.
1: Чё бакуешь, кек? Ты красный, что ли, в Англии?
3: О, семинар. Да ладно.
4: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
5: Шансон обычно грузит, а дисторшн или фуз. А этот друг, он мне не друг, он пидорас, играет блюз. И не очко его погубит, а его дырявый туз. Лежит на сердце тяжкий блюз.

каких мой друг кирзачами по иглу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб зарабатывать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто поеблу. Никаких панчей, просто тупо поеблу. Никаких йоу-йоу, просто

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Он жалок зеленый такой сексуальный. Жалок. Сумнотека, но свой неизменный. Айнану кетия. Пиздец, да, но свой жалок. Нехуя себе жалок. Зеленый героин, да, жалок.

0: жить.
1: Если они...
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Аллах, Аллах, Аллах на битах. Я психопат, мой рэп это припадки. После курения пятки, любого МС порву на тряпки.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

0: мне права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

день, это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день и в говно.

0: Это жесть.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Женя, он же Евгений, человек недоразумение. Для всех Евгений просто Жека, слесарь, сантехник нашего Жека. Молодой, веселый, малый, но лентяй. Бригаде Женя, принеси, подай. Природа Жеку наградила силой, а вот

0: Образование.
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека!
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека! А тут беда! В шестой квартире лопнул сливной стояк в сортире. Хозяйка мирно варила щи, а тут, блядь, какие-то свищи. Девятиэтажка, многоквартирный дом. Вдруг страшно.

0: сознании. Допиваю чай, доедаю колбасу. И дальше по указанному адресу. Бригадой 4 человека, 3 старых профи, с ними Жека. Старший дает Жене водную, перекрыть воду, горячую и холодную. И чтобы не было недоразумений, поднимись вверх. Предупреди соседей, чтоб не ходили на очко пару часиков. А если вдруг приспичит, гадили в тазике.
1: Жека!

7 вверх. Жеков вроде предупредил всех. На последнем этаже звонит звонок, а там живет глухой дедок. Жека звонил, звонил, никто не открыл, значит, нет никого, миссию выполнил. А у Зинаиды Павловны тем временем срезали трубу, готовятся к замене. С потолка дыра, как черный глаз. Хозяйка, дай на всякий случай таз. Мужики делают все быстро, ловко. Жека стоит с тазиком для подстраховки, а тут ни раньше, ни позже, как назло.

Бурь в веке, стены в говне, одежда вся в говне, лицо в говне. Дальше еще забавнее, бегом в ванную мыть рожу и руки, а воды нет. Вот суки! Лихорадочно крутит краники, у мужиков истерика, у Жеки паника. Зина и

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Тоби Фреш.

Отойдите, пожалуйста, а то не видно. Отойди, отойди, в ютубе нельзя людям. Тихо закрой глаза и растворится в безоблачной мгле. Она ему не нужна, чтоб убедиться в себе. Он только сможет ее попросить, она не может ему повзять, под сердцем верно хранить.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли, и на все готовы пойти.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Мне похуй нахуй на чеберлитаху, хуярю в пердю в багажнике гарнатомет. Мне похуй нахуй, любую затарахаю на чеберлитаху, ебашу нахуй.
2: Узбек похуй нахуй на чеберлитаху, хуярю в пердю в багажнике гарнатомет.
3: Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю на чеберлитаху, ебашу нахуй.
2: Узбек похуй нахуй на чеберлитаху.

0: Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я что-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки и крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить? Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

свет отбьет в голову. Пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на Чебрелек таху. Хуяру в пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, Чеберек захаваю, на Чеверле таху. Ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чебрелек таху.

0: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
1: Чё за хуйня, блядь?
0: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
1: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
0: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
1: Блядь, да что за хуйня?
0: А кто такой Евгений? Это пидорас.
1: Ты кто такой
0: Евгений,
1: вообще?

Вареники, они пидорас! Я военком, я военком Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: чистым, пидорасы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы. Танкисты, долбоёбы.
1: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
2: Это Зе-свитер, это супер-свитер, это, сука, Зе-свитер, это Зе-свитер, это супер-свитер, это супер-свитер, это...

0: свитер. Свитер. Это за свитер. Женя, это свитер.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вот он!
1: У меня все
0: трясется!

0: Это пристал. Атомсики сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу. Нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Всем.

каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослен, солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки, прячут помидорчики, нычат бардачки. Хи-хи-хи, лыбу давят пацаны, пакистанцы, марокканцы, и из березы вдруг посыпались звонки. За килограмм движухи, курьеры тоже курят немного дури.

0: Пова, похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: кусок. Воу-воу, воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю. А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
1: Алло, это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.

0: денежки не читаю. Нахую я их видал? Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща тресну по морде, я парень простой! Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.

0: Дорогой.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: президент!
1: Остальные можно печки добить!
0: Смело! Только строгий пост! Истинная вера!
2: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий пост!

0: А вам нравится, что миром правит сатана?
1: Миром?
0: Сатана.
1: Нет.
0: Он был ангел, стал сатаной.
1: Нет.
0: А, я знаю это.
1: Миром
0: сатана?
1: Миром не правит сатана.
0: Сатана правит миром.
1: Нет.
0: Ну, я говорю, миром правит сатана.
1: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
0: Сатана сила.
1: Слабак,
0: а
1: он.
0: Слабый.
1: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
0: А я думаю, что он сила еще.
1: Нифига. Человек
0: когда
1: сила.
0: Бог возьмет силу,
1: человек
0: сатана
1: сила.
0: Умрет.
1: Я говорю, человек сила.
0: Вот так.
1: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
0: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
0: Иисус Христос хороший был человек.
1: Ну, Иисус Христос, конечно.
0: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение человека в обществе.
1: Библия это написана была до Иисуса Христа.
0: Нет, он сам.
1: Вы просто историю плохо знаете. Вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписано, что появится Иисус Христос.
0: 3000 лет.
1: Не
0: 3000 лет.
1: 8000.
0: 3000. Нет, все ерунда.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
4: Петрович намотан на вал.

Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду. Смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О, Петрович, спасибо! Жалко, конечно!

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Я банкир! У меня маленький хуй!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший враг.
1: С Богом вперед, Россия идет.
0: Мы воины света и воины.

поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия.

0: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе, не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность сдохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти, и если я сойду с ума, то дорога в рай мне, в небо так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю, время приведет другое, и таких как я еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время, отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так и постыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просветы. Спектры длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино, на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Страшно себе представить, что в головах у святых. Я не очень в этой теме, я делаю свой пых-пых. Святые на очень уж сложных щах. Есть мазы проще отъехать. Да так что ах, стимуляторы, галлюциногены и эйфоретики доказывают, что рай умещается в пакетике. Эйфоретики, стимуляторы и галлюциногены — это вера, надежда, любовь, пожеванные злой муреной. Галлюциногены, эйфоретики и стимуляторы. Детей нахуй, стариков в пизду, остальных в изоляторы. А как иначе найдешь покой в наши мрачные дни? Знаете варианты? Саентология, фитнес, ДПНы, садомазохистские клубы, гоа, сопли в ЖЖ, прокачанная девятина, поэзия, тротил в гараже. Чаще звонить своим родителям, реже ебать чужих детей. Нарды, филателия, Хичкок без перевода, шлифовка ногтей. Вопросов много, реальных ответов только три. Эйфоретики, стимуляторы и галлюциногены, нужное подчеркни. Стимуляторы, галлюциногены и эйфоретики доказывают, что рай умещается в пакетике. Эйфоретики, стимуляторы и галлюциногены — это вера, надежда, любовь, пожеванная злой муреной. Галлюциногены, эйфоретики и стимуляторы. Детей нахуй, стариков в пизду, остальных в изоляторы.
1: Кровосток.

0: Сабатова. Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Сабатова! Сабатова! Я ВДВшник рота подавусима. Я! А я ВДВ! У меня розовая берета! Я из ВДВ! Подали нахуй! Сабатова! Сабатова! Я поднимаю рюмку пива! Сабатова! Сабатова! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228. Рота 228. ВДВ батальон. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане. Рота 228. Оп. За ВДВ. За ВДВ, блять. За ВДВ. Нахуй ВДВ. Я, блять. Я, блять, ВДВ. Рота 228. Я ВДВ. Рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй, шапка, и я купаюсь в фонтане, фонтане. За ВДВ, сука, за ВДВ, блядь, за ВДВ, блядь, за ВДВ, сука, блядь, ВДВ!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

сознание тачка, одинокий волк с обосранным лицом кидает на прогиб зубами щелк. Одинокий волк с обосранным лицом кидает на прогиб зубами щелк. Одинокий волк с обосранным лицом кидает на прогиб.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Слава барабан!
1: Подпитос, инсульт на вопрос, яйца пролет!
0: Трона барабан!
1: На опас!
2: Лавандос! Подпитос, инсульт на вопрос,
0: трона
1: барабан!
0: Трона барабан!
1: На опас! На опас! На опас! Пачка папирос!
3: Хуй!
4: Я мужик был. Я мужиком.
3: Серьёзно?
4: Я подохну. Я мужиком подохну.

нахуй. Пошел нахуй.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

тульбе, конвалюта, антизачаточных дрожжей. А Николай бьет Матильду, епет из дилда и без дилда. А я не буду фильм смотреть, остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долбятся зело. Порозовело так прикольно, Матильда.

0: Хоу.
1: Не умеет.
0: Хай.
1: Не умеет.
0: Не умеет по-другому.
2: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Никогда не верь любви. За собой она поманит. Посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такое разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играй,

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне, сейчас Дэнсел протрезвею, отыграюсь и не психуй.

проебал. Тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуево перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

0: недавно.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Фотопленка Конника, два голых школьника втопил в пердак Мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
3: скидываю сигу.
2: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
3: Кинг-Крим.
2: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
4: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: проиграл, остановился. Капкан попал, я слышу голос свой. И вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

0: бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать. За твой голос нежный я сейчас готова все отдать.
1: Эх, заковали мое небо

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Ансиома мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

Играть на девчонок, глазеть. Люди на плечи тугие косятся. Там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист. Он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

Полюблю я звезду Соломона, пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

нравится любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто, блядь, смог.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасайся. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы верхантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в пар. Пошли, бухнули, было охуенно всем там нам. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог. Yeah!

0: пацанами мы орем. Запаслись, а мы бухло. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker. Бар. Пиздатый бар. Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет, пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки. Хорош уже.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноуфапафон. Я выше чувств, ебли отношений.

Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ашок.

0: области гололед и туман. Относительная влажность у нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов прусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалией нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжуху. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака.

0: вскрытые органы, ищу работу санитаров при больничном морге. Без ноги гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрайру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в иллиную карету.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Он просто упал.
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
0: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
0: Я попал?

0: batna da.
1: Tahribatna da. Bu gülmek için dedik de. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gedek evimize de. Bakıya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'ını bağırışırız.
2: Digravil FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Пройдут дожди, жди меня, жди, когда пройдут дожди, жди меня, жди. Вот и все.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ты чё хуёвое скажешь про дверь? Лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут все охуеть. И так было и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не думай пиздеть, бля, получишь пизды, наваляет пизды, православная дверь, наваляет пизды, а не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ицмадемо, ой, как это ру, а на тано занзоуо.

0: надеюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сереж,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

и стройна, как цветок, вы изящный, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами в сапожищ, набивая под нос.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь бах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня. Потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты срочнула не так, поебалу бах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь говно, получай.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Yeah, yeah. Come on. Yeah, yeah.

мой, друг мой детства. Много лет не виделись с тобой, ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь Бора-Бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм Бора-Бора и корефану Бора-Бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком, с моим корешком.

рвать, сука, твою мать. Бьем, бьем, бьем, бьем. Косяки, бля, бля.

0: носом, трусь от него носом. Сука, блядь, тает, тает.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Спонвая, мунвая, Николай Чпики Чмурая, Ширли Гонза, мунвай, Алифа Санигасоба, Мая. Спонвай, мунвай, Николай Чпики Чмурая.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Не надо, не надо.

Лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, л

лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, леж

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Что ты хочешь сказать?
2: Да.
1: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
2: А я хочу здесь.
1: Я не хочу.
2: А я буду здесь.
1: Ты не будешь говорить?
2: Буду говорить.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ае, ае, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Кетчуп, йоу, ну ты красавчик, Федя Кетчуп, а не какой-то Вася,
2: мне 6 лет.
1: Я совсем не Вася, я Квасик Куку-Гоу и собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп.

0: Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Yeah.

0: хочу, потому что дома скука. Пока член не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Бань, парилка, ём в ней горилка. Водка и пивать, полный расколбас.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

и мой дед воевал, чтобы ты, сука, пидор, меня ущемлял. Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны,

0: бой. Возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

сосать, панки сосать. Время придет, все ты поймешь. Панки сосут всем навсегда. Попса заебись.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

And I only could wait for my...

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Оу, оу, какой необычный биток. Хорошо, что он тоже под 140 BPM. Ура! А, и...

Разъебать крэпера в бочку, пронизать нейтрингом закосного мозга, а вы свои пушки заряжаете в киосках. Из ваших глазок слезки, я их пью, будто боск. Шатота, мания, герой нашего времени. Раскал, обанял, боту, сука, на коленях несу паление. Я сжигаю флоу, водночно, 140 BPM. Окно в Европу нет, окно нахуй. Каждый пять слов отслал, голову на плаху рубите. Не жалейте сил, все эти грайм МС сами напросились. Одна праздная хуйня, единственный крутой пивас Василь. Эй, сравнение, будто сидельников сравнение. Дайте мне больше сравнений. Буду делать вид, что это панчи. Сравнил себя с хуем. Просто больше уже ничего нет. Я теперь сравнял весь белый свет. Я читаю быстро, блядь, как метеорит. Нихуя колорит говно.

день ото дня весь ваш грамм залупа коня. Эй, каким нужно быть ебучим дауном, чтобы читать фастфлоу на 140? Все, кто это делал на моих глазах, кроме Василя, приговариваются к реп-казни. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

такая была первая.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабесский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсуа. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentidos van pendos más. Esto hay que amarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aire para te acuís conmigo de...

0: это сосиста суаве псувиста. Соснос вамос пиганду пакито пакито аста провокатор туз гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: опять рва. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михай.
2: Тигровиль FM. Нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер вдувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан, канди, канди, канди, не капитан, канди. Я не люблю вишневый пирог. Впаривайся, но есть я его не буду. Одел колготки и все стало ок. Но я же теперь как Кейт Мосс буду. Да, я рисую, может, прямо как Ван Гог, но одни ночи я с тобой не забуду. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости, но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал мою любовь.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонис чертов, будь ты проклят, иди, идет, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты, говно, жопа.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

она была счастлива. Что же будет с тобой? Что же?

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Мы тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний путь братан, тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес, потому что твое сердце достучалось до небес. Расскажи нам, брат Андрюха, как же там на небе. А мы с пацанами вспомним себя водкой.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев. Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры и антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех.

0: музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер-стример, и делаю летсплей. Подтягивайтесь, камрад, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашивай, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила.

0: с горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирак.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим в жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди пляжалуйся мамочке своей.

0: На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял. Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки. Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась. Ака 45-7.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Ака. Ака. Ака. Ака.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечты уходят навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет.

Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит у нас. Друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет, по дороге сходит, что потом с тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.